0: Реклама. Жарнама. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
1: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-хане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны.

0: бесплатно, 100% качественно.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа, трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.

0: Поехали!
1: Жақсыңар бы, құтман таңыздар білен, ардақты ормандар, достор, келдік біз қайырдан.
2: Всем доброе утро, наши дорогие друзья. На часах время просыпаться красиво, улыбаться новому дню и, конечно же, ловить правильную волну, да, вы слушаете утренний лайф на Авторадио. С вами, как всегда, Аскат и Диана. Готовы радовать вас, подбадривать вас и дарить позитивные эмоции только.
1: Малышу Нерсену Бардага, алдыдағы 3 сат бойы созылат. Андықтан ойғаныңыздар, тұрыңыздар, біздің қатарға қошылыңыздар. Бүгін жұмышқа барып келсем, ертең не салу дегендер бар да. Ошылар бәлкім көзді ұшала. Жаңа тұрып атқан шығар, кемдір бүрі ертелі тұрып алған шығар. Болатқа мұндай бір, жұмышқа барайын десең ұйқың келеді, жұмыш болбай тұрған есалы күндері елден бірінші тұрып алған ұшырлар болатқа. Егер сіз де ұшындайлардың қатарында болсаңыз, сонда ертеңке есалы күніңізге даярдық қандай деп сұрап қойылы.
2: Мен, мысалымда, демалыш күндері болса, саат 7-те тұрып алдым.
1: Ошондой сен уйкунун планын сен аткарбай жүрөсүң акыркы күндөрүчү ушу.
2: Өзү эле ошондой болуп калды, уктайын десем эле уктай албайм, же мындай өзүмдүн башымдагы мээм дагы ошондой саатка көнүп алганбы түшүнбөй койдум да. Бирок бүгүн болсо араңдап атып, эптеп, септеп туруп, жумушумду эстеп атып, угармандарды ойлоп атып турдум го.
1: Мына ушундай бизде жагдай. Сиз болсо туруп дагы жакшы маанайда болуш үчүн бүгүн кечке биздин толкунда таңкы лайфтын мына ушул жагымдуу энергиясынан өзүңүзгө алганды колго алыңыз. Биздин катарга кошулдум дегендер WhatsApp аркылуу билдирип коюңуз. 709-118-118 номерибиз аркылуу.
2: Да, кстати, я еще хочу рассказать про жилой комплекс Европа. Можно? Да, обязательно. Это пространство, где сочетаются европейская элегантность, комфорт и, конечно же, современный стиль жизни. Здесь все продумано для гармонии, друзья. Это атмосфера уюта, ощущение пространства и, конечно же, вдохновляющая среда для жизни в Бишкеке. Европа – это когда комфорт и стиль становятся частью вашей повседневности. А жилой комплекс Европа – это от строительной компании «Авангард», друзья. Так что имейте в виду.
1: Мына ушундай сиздерге керектүү пайдалуу маалыматтарыбыз дагы көп, бере турган белектерибиз дагы көп.
2: Да, обязательно.
1: Баштайлы ишибизди.
2: Анда эмесе баштадык. Кстати, на часах 7:07 загадываем желание.
0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Главные новости к этому часу. 31 мая завершится первый этап электронного зачисления детей в первый класс. Как напоминает Минпросвещение, сейчас родители могут записать будущих первоклассников в школы по месту проживания. Второй этап стартует 1 июня в 10 утра. Можно будет подать заявление в школы, где остались свободные места. Ведомство рекомендует родителям не затягивать с регистрацией. Всего предусмотрено 192 250 мест. На сегодняшний день в школы зачислено 72 тысячи детей. Количество свободных мест – 120 263. В Кыргызстане запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов. Как сообщает Минсельхоз, с 1 июня банки-партнеры по

0: режиме реального времени. Отмечается, что внедрение системы направлено на повышение прозрачности, адресности и эффективности использования государственных средств, выделяемых на поддержку агропромышленного комплекса. Платформа «Айдыйкан» создается как единое цифровое окно для аграриев, объединяющее государственные услуги и финансовые инструменты в электронном формате. В дальнейшем планируется запуск мобильного приложения «Айдыйкан», что обеспечит более удобный доступ к услугам и финансированию. Первая высокоскоростная школа в Кыргызстане получила доступ к спутниковому интернету Starlink. Старт пилотному проекту дал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Высокоскоростной интернет появился в школе села Энельчек Иссык-Кульской области. Ранее она не имела доступа к сети из-за сложного географического положения и отсутствия наземных коммуникаций. Глава Кабмина передал школе 5 компьютеров для оснащения учебного класса. Он также поручил Министерству просвещения в краткие сроки интегрировать школу во все государственные информационные системы ведомства, обеспечив доступ к цифровым образовательным ресурсам и электронным базам данных. С 23 мая этого года Кыргызстан официально появился в зоне активного покрытия на глобальной карте Starlink.com. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Всем слушателям хорошего дня.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздын акылысына салым кошуңуз. IT Nest. IT багытындагы заманбап мектептерде балаңызды төмөнкөлөр күтөт. Математика, информатика жана англис тили тереңдетилип окутулат. Робототехника, комус, IT жана шахмат, тэквондо, вокал жана хореография. Күнүнө 4 маал тамактануу. Өзгөчө 3 тилди үйрөө жана тажрыйба алуу мугалимдер. Саат 8:00-ден 18:00 чейин. IT Nest. Ыңгайлуу тарифти тандаңыз. Ахунбаев Бакаев. Жаңы филиал медер.

Эков-университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Саламбеков-университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях облачно, днем потеплее до 23 градусов. В Языкульской области дожди, днем плюс 15, в Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов. В столице сегодня солнечно, температура воздуха днем поднимется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
5: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
9: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
10: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джелмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
11: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: А на часах 8:05, это значит, что мы начинаем наш насыщенный второй час. Всем еще раз доброе утро, это Утренний лайф.
2: Барыңыздар, кутман таң, біздің қатырға жаңадан қошылып, бізбенен ұчырашатқан оғармандар, азаматсыздар, бізден де сіздерге чоң ысық саламдар болсын. Анан бұл сағатты сіздер үшін жарсала тұрған жаңықтар өзгөп, біле тұрған белектер өзгөп, бұл сағаттымдай белектердің парады деп қойсық болады.
1: Да, почему бы нет, можно и так сказать. Сегодня, смотри, вот 26 мая, до 1 июня остались считанные дни.
2: Ола.
1: И, конечно же, мы и маленьких наших друзей, маленьких наших слушателей не оставили без внимания. У нас есть много классных новостей. Допустим, вот 1 июня состоится грандиозное открытие второго этапа Skypark Baytek. 15 новых аттракционов, всего по 190 сомов. Хедлайнеры вечером — это Дебилионс и, конечно же, Джакс. А также много развлечений и грандиозный салют еще будет вас ждать. Начало 18:00. Skypark Baytek находится по Алла Тухумбаева, 43. Добро пожаловать. А если вы хотите туда попасть бесплатно, то можете поучаствовать в нашей игре.
2: Ола, достор, 1 июнда бөктөрүз көңүл бурулбай калбаш керек. Менимче жанагындай аксыз балмуздак таратмайлар ушул күндөрү орнолот го. Мына ошолордун катарындагы биздин дагы мына ошол иш-чарага болгон чакыруу барабыз. Сиздин бөктү сөзсүз куантат, сөзсүз бактылуу мына көз ирмемдерге бөлөй алат да.
1: Ошо аксыз балмузбаздактарды экөөстөгү жеп татып көрсөк болобу?
2: Ошо беришпейт деп көрсө, берсе го гана. Достор, келиңиздер анда WhatsApp номер 0709-118-118. Бул номерди жаттап, жазып даяр туруңуз. Алдыда оюн башталат.
1: Да, обязательно. В скором времени мы с вами поиграем, друзья. Ай, уже сколько времени? Уже 8:07. Это утренний лайф. Мы начинаем наш насыщенный второй час.
2: Эй, 8:07 кеттирүү. Ий, аны ырылыш керек болчу да мо жерде.

0: Нейрофакты.
1: Да, друзья, вы верно услышали. Начинаем нашу игру под названием «Нейрофакты». Для вас подготовили билеты в Sky Park Baltic. До 1 июня, хочу напомнить, у них будет грандиозное открытие.
2: Да, ушел лишь середан четта калбанс, барн зардача, крауз, жена аларна раснан, дай кадрбарх, ту, узгучу, бирм, дай чахру, минем барган, дай бирсон, болотко.
1: Обязательно.
2: Без сезон, колонг, сгам, наш, дай чахру, жу, барахтар, дерген. Да, я арбас, эки факт, айтаус, бюро тура, мис, сезон, милдет, ушел тура, сын, или тап, бізге айтып қойш керек, бұл тұра, бұл тұра месті. Бі, ажыратып беріп қойш керек. WhatsApp номер 0719-118-118. Фактылар болса, тема болса, не жөнде болады бүгін, деда.
1: Сегодня поговорим с вами про нашу любимую столицу, про Бишкек.
2: О, анда, оңойлы олып тұршайты.
1: Но я надеюсь. Очень сильно надеюсь.
2: Ақын қой оғауыз, ойын башталы, достар.
0: Факт номер один.
1: Бишкек раньше назывался Пишпек.
0: Факт номер два.
1: В этом году Бишкеку исполнилось 148 лет. Уважаемые наши радиослушатели, где же реально существующий факт, который из фактов нам выдумал искусственный интеллект? Пишите свои ответы на номер 0709-118-118. И, ну, давай первому, да? Кто даст нам верный ответ, мы подарим билеты на 1 июня в Sky Park Baltic.
2: Кананда, биринчи болуңыз, тура жоопту жазыңыз, дагы сонун ушул белектин ээси сиз болуңуз.
1: Обязательно будем ждать, пишите.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Главные новости к этому часу. 31 мая завершится первый этап электронного зачисления детей в первый класс. Как напоминает Минпросвещение, сейчас родители могут записать будущих первоклассников в школы по месту проживания. Второй этап стартует 1 июня в 10 утра. Можно будет подать заявление в школы, где остались свободные места. Ведомство рекомендует родителям не затягивать с регистрацией. Всего предусмотрено 192 250 мест. На сегодняшний день в школы зачислено 72 тысячи детей. Количество свободных мест – 120 263. В Кыргызстане запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов. Как сообщает Минсельхоз, с 1 июня банки-партнеры полностью прекращают ручной прием и регистрацию заявок на постановку в очередь. Вся работа будет проводиться дистанционно через цифровую платформу «Айдыйкан». Новый сервис позволит сельхозпроизводителям проходить онлайн-регистрацию, подать заявки на льготное финансирование, дистанционно занимать очередь, а также отслеживать статус заявки в режиме реального времени. Отмечается, что внедрение системы направлено на повышение прозрачности, адресности и эффективности использования государственных средств, выделяемых на поддержку агропромышленного комплекса. Платформа «Айдыйкан» создается как единое цифровое окно для аграриев, объединяющее государственные услуги и финансовые инструменты в электронном формате. В дальнейшем планируется запуск мобильного приложения «Айдыйкан», что обеспечит более удобный доступ к услугам и финансированию. Первая высокоскоростная школа в Кыргызстане получила доступ к спутниковому интернету Starlink. Старт пилотному проекту дал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Высокоскоростной интернет появился в школе села Энельчек Иссык-Кульской области. Ранее она не имела доступа к сети из-за сложного географического положения и отсутствия наземных коммуникаций. Глава Кабмина передал школе 5 компьютеров для оснащения учебного класса. Он также поручил Министерству просвещения в краткие сроки интегрировать школу во все государственные информационные системы ведомства, обеспечив доступ к цифровым образовательным ресурсам и электронным базам данных. С 23 мая этого года Кыргызстан официально появился в зоне активного покрытия на глобальной карте Starlink.com. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов.

0: бизнес борбору. Арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02. Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1-июнда.
1: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
2: Деятельность лицензирована. Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
3: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
4: Как доставить груз на строительную площадку?
5: Тебе поможет Чагылган.
4: А отгрузить урожай?
5: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
6: Мечтать о жизни в Европе больше не нужно. Европа уже здесь. Жилой комплекс премиум-класса «Европа» от компании «Авангард Стиль» предлагает вам европейские стандарты жизни. 7 современных блоков с панорамными видами, 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997 007 007.
7: Деятельность лицензирована. Только за

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Унутулбай деп аталды бул эрдесте Азамат Токтокадыровдун аткаруусунда. Негизде шоо кызыгы, бирөө унута албай жүрөт, бирөө эстей албай жүрөт.
1: Сен кимди унута албай жүрөсүң ошондо?
0: Жок, андай мектескеринче эстей албайм да, эстутумду жакшыртуу менен алекмин го дейм. Бир жолу китептердин арасынан ушундай китеп таап алып атпаймынбы? Япониялык ыкма дейт да. Эстутумду жакшыртуу деп аны качан алганымды, кайсы убакта алганымды билбейм шыгып, мээмди иштетейин дептирмин да бир кездердечи. Ана бирок ал китеп келгенден кийин китеп текченин арасына кирип кетип, ошол ойдон калыптыр.
1: Анда гана болбосун китепти көбүрөөк окуйлу, э? Баарыбыз тең эле ошондо болсо, мындай баары жакшы болот дегендей. Ал эми прямо сейчас мы готовы объявить очередного нашего победителя. Получили много сообщений, верных и неверных. Некоторые думают, что, оказывается, Бишкек раньше назывался Бишпек. Но до Бишкека раньше было название Фрунзе, а вот до Фрунзе уже было Бишпек. Соответственно, первый факт – это выдумки искусственного интеллекта, а второй – это верный. Хотим поздравить абонента, чей номер заканчивается на 337. Да, ты первый ответил нам верно. А вот городу действительно в этом году исполнилось 148 лет.
0: Бардык Бишкектин тургундарын, Бишкектин конокторун мына ушул дата менен куттуктай эле. 148 жылдык эмне деген жыл? Кылымдан ашып атпайбы? 1.5 кылым болуп атпайбы?
1: Ой.
0: Мына ушундай тарыхы бай, сонун борбордо жашаган сиз менен биз кандай бактылуубуз. Туура жооп берген угарманыбызды куттуктайлы. Адашып калгандар, эч нерсе эмес, кийинки оюнда жеңишке жетүү жолу сиз үчүн оңой болот болуш керек. Анткени дароо азыр биз котормочуларды оюнга чакыралы деп атабыз.
1: Анда эмесе алыстабаңыздар, биз оюнубузду баштайбыз.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Дев аталат оюн.
1: У нас же вкусные подарочки для вас подготовили. Целый блок вкусного сока, друзья. Мы, вот многие даже попробовали, да, не дадут соврать нам. Ну, действительно, вкусно. Вот тот самый напиток, который понадобится нам в жаркие дни. Над компанией «Золотая жизнь». «Золотая жизнь» — это освежающий безалкогольный напиток, произведенный в Афганистане. Напиток отличается сладко-гранатовым вкусом, ярким ароматом и, конечно же, приятной газировкой. Его часто выбирают для праздников, встреч с друзьями и просто, чтобы освежиться в жаркий день. Каждая банка — это насыщенный гранатовый вкус, яркие эмоции и освежение, удобный формат для прогулок и отдыха. «Золотая жизнь» — это вкус, который запоминается с первого глотка. Приобрести можете в нашей столице, да, в Бишкеке, которой исполнилось 148 лет. И, конечно же, в городе Ош тоже есть.
0: 3000-ден ашык жылы тарыхы бар дейсиңби? Ар бир шаардын ушундай даталарын айтып турбайбы? Ал эми, достор, бизден сиз бир блок, бир банка эмес, эки банка эмес, бүтүндөй бир блокту дал ушул оюндун алкагында жеңип ута аласыз. Ал үчүн биз берген тапшырманы сиз кыргызча которушуңуз керек. А тапшырма болсо белгилүү орусча ырлардын үзүндүсү болот.
1: Да, и вам необходимо будет внимательно сначала послушать, далее эти две строчки перевести на кыргызский язык. Кто даст нам такой самый интересный перевод, тому мы подарим вот эти вот вкусы. Вот этот вкусный напиток. Слушаем внимательно.
3: Наши телефонные трубки мешают нам делать поступки.
1: Скажи правду, Аскат, ты слышал эту песню?
0: Ова, морда оптырмын.
1: Ну, молодец, хорошо.
0: Бұрында, қоторып көргенгі әрекет қылып оптырмын, да?
1: Азыр көз, да, қоторып көргенгі әрекет қылып, че, қандай қотор өткен біз көрістіп,
0: да? Идерге қошылы.
1: О, да. Наши телефонные трубки мешают нам делать поступки. Вам необходимо перевести на кыргызский язык. В скором времени объявим очередного нашего переводчика.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: автомонитор.
1: 8:47 мына достор, Борбороздун көчөлөрүндөгү жагдайлар, тыгындар тууралуу маалымат берели. Борбороздун чыгыш бөлүгүнө башпага турган болсок, Абдрахманов чүй көчөлөрүнүн кесилишинде тыгын бар экен. Ушундай эле көрүнүш Гоголь көчөсү менен чүйдүн кесилишинде бар экен. Ал эми Борбороздун батыш бөлүгүндө Садыгалиев көчөсү менен Ден Сяопин проспектисинин кесилишинде тыгын болуп аткан экен. А сиз кайсыл аймактасыз жана ал жакта жагдай кандай экен? Билдирип коюңуз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях облачно и днем потеплеет до 23 градусов. В Исык-Кульской области дожди, днем плюс 15, в Нарыне осадки и днем плюс 18 градусов. В столице сегодня солнечно, температура воздуха днем поднимется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска «Барсо Кейджи».
3: Вы строите? «Барсо» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барсо», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте «Барсо.кейджи» и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
10: Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Всем еще раз доброе утро, с вами Утренний Лайф, Аскат и Диана. И как всегда для вас подготовили много классных новостей, да, в скором времени обрадуем очередных наших победителей, обрадуем сразу двух слушателей классными подарочками.
2: Ошон үчүн, достор, биз айткан тема боюнча автоокуяларга окуяңызды узата калыңыз, балким өзүңүздүн окуяңызды айтасыз, балким оккан билгениңизди айтасыз туурабы. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер. Автоокуяларда биз бүгүн сүйлөшө турган тема болсо, азыр Диана өзү айтып берет азыр.
1: Да, тема нашего сегодняшнего эфира — ваш враг номер один, когда вы за рулем. Кто? Мана. Почему? По какой причине? Да, напишите свою историю, и за самые интересные истории мы со Скатом, конечно же, подарим классные подарочки. Например, 5, 6, 7 июня, да, в скором времени пройдет классное мероприятие — Олимпиада по танцам. Пройдет в городе Бишкек. Место проведения — спортивный комплекс «Алга». Это Усимбаева 200/1. Вход с северной стороны, со стороны БЧК написано.
2: Бийчилер, билбейм, мындай иш-чара Кыргызстанда биринчи болуу, туурабы? Демек, ал жакта сөзсүз сиз үчүн бир чоң ачылыштар, таң калыштуу нерселер сөзсүз болот. Ошон үчүн барып келиңиз, биз болсо чакыруу барактарын бергенге даярбыз.
1: Олимпиада, кстати, будет проходить при поддержке Министерства культуры Кыргызской Республики. Это подарок будет за второе место. За первое место мы подарим билет на концерт Аваза Акимова и Айданы Деки.
2: Ошондо бийден бийге барбайм дегендерди кайра эле концертке алып жүрдүн экенбиз, ал жака барып деле бийлейт экен да, туурабы?
1: Ооба,
2: бийсиз болбойт экен, достор. 30 майда Аваза Акимов, Айдана Дека казакстандык сахналаш достору менен Эрке Эсмахан жана Райым менен биргеликте болуп көрбөгөндөй сонун шоу программа даярдап жатышат. Мына ошол окуянын дагы, иш чаранын дагы күбөсү болгонго биз мүмкүнчүлүк беребиз. Эки кишилик чакыруу барагыбыз бар, биринчи орун үчүн.
1: Да, наш WhatsApp номер 0709-118-118. Обязательно сохраните. Именно туда по WhatsApp отправляйте свою уникальную, интересную историю.
2: Сиз машина айдап жүргөндө, сиз рульда болгондо, сиз үчүн биринчи душман ким? Жана эмне үчүн?
1: Сен үчүн ким?
2: Качандан баштап душман болуп калды? Мен үчүн душман деп, мен ошо автобустун айдоочуларын айтылат ким да? Билбейм, эми коомдук транспортту сыйлаш керек, коомдук транспортко жол бериш керек деген принцип менен баягы унчукпайсың да, бирок кээде ошол автобус айдаган байкелерим
1: өздөрү туура эмес айдашат,
2: ашыкча кетип калабы дейм да.
1: Вот вся боль Аската,
2: да? Мен үчүн менин биринчи душманым жолдо ушул автобустун айдоочулары экен. Мурда троллейбустун айдоочулары болчу. Алар дагы эки жакта карачу эмес да.
1: А, да?
2: Мындай жол меники деген сыяктуу ушундай бир башкача мүнөздө жүрүшчү да.
1: Ну ты их пропускаешь? Стараешься пропускать?
2: Айла жок, айла жок. Кой бересиң, бирок кээде жин келет да, эмнеге ушундай кылат депчи.
1: Бираз карап, күзгүлөрдү эмнеге орнотуп бериштире деп деген суроо болобу?
2: Болбосо эң чоң күзгүлөр ушул автобустарда.
1: Ооба, кстати, да, у них очень такие большие боковые зеркала.
2: Автобус айдаган бөкүрө кесирип калат, бирок мен үчүн силер жолдо биринчи душманым экенсиңер.
1: Ой, ты знаешь, я не знаю, кто мой враг, но мне не нравятся те люди, которые переходят дорогу не в положенном месте. То есть там, где нету зебры, там, где нету светофора. Просто вот, наверное, те люди, да, которые думают, что у них по несколько жизней. Пожалуйста, так не делайте. Кстати, еще подобных людей начали штрафовать, так что тоже имейте в виду.
2: Мына ушундай, Диана көзүн окуябыз.
1: Арманыбыз ушундай.
2: Арманыбыз ушундай, оюбуз ушундай. А сиздики кандай экен? Алдыдагы 50 мүнөттүн аралыгы билеткенбиз. Узатыңыздар. Айткандай, аудио билдирүүлөрдү кабыл алабыз. Узактыгын 20-30 секундтан ашырбаңыз.
1: Будем ждать, пишите.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709-118-118. Автоистория.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро, с вами Диана Дуйшиналиева. Главные новости к этому часу. 31 мая завершится первый этап электронного зачисления детей в первый класс. Как напоминает Минпросвещение, сейчас родители могут записать будущих первоклассников в школы по месту проживания. Второй этап стартует 1 июня в 10 утра. Можно будет подать заявление в школы, где остались свободные места. Ведомство рекомендует родителям не затягивать с регистрацией. Всего предусмотрено 192 250 мест. На сегодняшний день в школы зачислено 72 тысячи детей. Количество свободных мест – 120 263. В Кыргызстане запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов. Как сообщает Минсельхоз, с 1 июня банки-партнеры полностью прекращают ручной прием и регистрацию заявок на постановку в очередь. Вся работа будет проводиться дистанционно через цифровую платформу «Айдыйкан». Новый сервис позволит сельхозпроизводителям проходить онлайн-регистрацию, подать заявки на льготное финансирование, дистанционно занимать очередь, а также отслеживать статус заявки в режиме реального времени. Отмечается, что внедрение системы направлено на повышение прозрачности, адресности и эффективности использования государственных средств, выделяемых на поддержку агропромышленного комплекса. Платформа «Айдыйкан» создается как единое цифровое окно для аграриев, объединяющее государственные услуги и финансовые инструменты в электронном формате. В дальнейшем планируется запуск мобильного приложения «Айдыйкан», что обеспечит более удобный доступ к услугам и финансированию. Первая высокоскоростная школа в Кыргызстане получила доступ к спутниковому интернету Starlink. Старт пилотному проекту дал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Высокоскоростной интернет появился в школе села Энельчек Иссык-Кульской области. Ранее она не имела доступа к сети из-за сложного географического положения и отсутствия наземных коммуникаций. Глава Кабмина передал школе 5 компьютеров для оснащения учебного класса. Он также поручил Министерству просвещения в краткие сроки интегрировать школу во все государственные информационные системы ведомства, обеспечив доступ к цифровым образовательным ресурсам и электронным базам данных. С 23 мая этого года Кыргызстан официально появился в зоне активного покрытия на глобальной карте starlink.com. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тенге, евро 102 сома 29 тенге, рубль 1 сом 16 тенге и казахский тенге 18 тенге. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Всем слушателям хорошего дня.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Уже тур, ты приезжай, машину себе здесь покупай. Беспроцентная рассрочка.

0: детка, хуй знает.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: вкусно, 100% качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11. Реклама на Авторадио.

0: Жанар Туратова рахматыбызды айталы, бақытың мен бұл ойында аталы. Сон үрдесті, а бізді болсо оқиялар бар.
1: Тема нашего сегодняшнего эфира «Ваш враг номер один, когда вы за рулем». Кто же это? И да, получаем сообщение. Ну, я думаю, сегодня Аскат, да, в центре внимания, потому что только он будет читать ваши интересные истории.
0: Мен жолды дейді, мото айдағандар жақпай етеді. Геді, үні дағы құлақты жаруи чидей ғо дейді. Қошыласың?
1: Да, кстати. Особенно, знаешь, даже больше, наверное, раздражает не водителя, а тех, кто спит, да, в 11 или там в час ночи. И там вот эти вот гонки начинаются. Эх, эх.
0: Кутман таң дейт, менен машина айдап баштаган кездеги биринчи душмандарым күндүзгүсү лежащий полицейскийлер дейт, жолдогу жеткенде тормоз берип секирип кетчү элем чиркин, а түнкүсүн алыскы жарыктарды өчүрбөй келаткан айдоочулар, чын эле ошо жарыкты өчүрбөгөндөр азыр да толтура дейт.
1: Да, нельзя так делать.
0: Кошлам, кошлам, мен да кошлам ошол нерсеге. Бирок кээде өзүмдү өчүрбөй калам да десең.
1: Почему?
0: Мен да бирөөнүн душманы болоюн деген окшойм да.
1: Забываешь или как? Или специально?
0: Байкоош унутуп калам, унутуп калам.
1: Ну, объясняй, а то мы подумаем.
0: Кеч кола деле. Саламатсыздарбы, авторадио менен жолдо баратканда биринчи душмандарым поворотник иштетпей ары-бери кайрыла берген адамдар. Ошолорго кайрылайын дедим эле. Силер эмне поворотникти сурап келдиңерби? Жеттүгөнөт деп экономит этип атасыңарбы? Ошону айткылачы мага дейт.
1: Да, обязательно нужно еще и поворотники включать. Не забываем. Ну, бывают водители, которые там... Ну, элементарно смотрят на светофор или там на пешехода очередного, то и просто забывают, что есть такая функция, как включение поворотника.
0: Жанагы жолдочу линиялар бар го, мисалы үчүн түзгөтө турган, солго бурула турган, анан кээ бир линиялар бар, мындай сөзсүз бурулуш керек да, ал жактан түзөт кетип калган болбойт. Эгер адам ошол линияда турса, менимче бурула турган жарыкты жандырыштын кереги жок. Ал түшүнүктүү го, ошо ансыз да бурула турган жерде турат. Демек ал бурулат деп түшүнүш керек да.
1: Ооба, эң туура. Бирок мен болсо, ну я, знаешь, в подобных случаях на всякий случай по-любому включаю поворотник. Ну мало ли, да, от этого я ничего не теряю, но зато задний человек, который сзади находится, он будет понимать.
0: Айдоочунун эң биринчи душманы билесиздер, бул уйку дейт. Ал наркозсуз күчтүү. Ошондуктан ал душман менен кездешүүдөн Кудай өзү сактасын. Биз да кыз жеткирип кайра конок болуп, түнү чыкканбыз дейт. Айдоочу жолдон чыгып баратканда байкап калып, ай чыктың деп ойготком, жүрөгүм түшүп калган дейт. Болбосо бардыгы уктап келаткан. Ошондо 5 адамды сактап калгам десем болот дейт.
1: Опасно, да, обязательно, если человек хочет спать, нельзя садиться за руль. Это, мне кажется, одно из первых правил.
0: Беш адамдын өмүрүн сактап калган угармасы кол чапкой. Заматсыз. Улар болсун сиздей сергек адамдар.
1: Да, все верно. Давайте спасать, да, друг друга и давать верные советы. Друзья, пишите свою историю. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. В конце этого часа мы объявим наших двух победителей. Так что будем ждать.
0: 10 минуттук убактыбыз калган экен, жетишип калыңыздар.
2: Время автоисторий. Номер WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Ваша история в эфире любимого радио.

0: Басты монитор.
1: 9 саат 46 мүнөт, достор. Борбороздун жолдоруна башпагалы, билбейм, Чүй проспектинде ушунчалык тыгын болчу беле, болбочу беле, эң узак тыгын деген рекорд болуп аткан сыяктуу, достор. Элестетиңиздер, Панфилов көчөсүнөн баштап, Үмүтәлиев көчөсүнө чейинки аралыкта Чүй проспектинде тыгын болуп аткан экен азыркы учурда. Колдон келишинче айдан өткөнгө аракет кылыңыз ушул аймакта.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи. Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях облачно, днем потеплеет до 23 градусов. В Исык-Кульской области дожди, днем плюс 15, в Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов. В столице сегодня солнечно, температура воздуха днем поднимется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
3: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
6: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель!
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
10: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
11: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Motoshop KG и совершите покупку от 10 000 сом. Итоги 1 июня.
12: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
13: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
12: Как же мне хорошо спалось.
13: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
14: Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. 31 мая завершится первый этап электронного зачисления детей в первый класс. Как напоминает Минпросвещение, сейчас родители могут записать будущих первоклассников в школы по месту проживания. Второй этап стартует 1 июня в 10 утра. Можно будет подать заявление в школы, где остались свободные места. Ведомство рекомендует родителям не затягивать с регистрацией. Всего предусмотрено 192 250 мест. На сегодняшний день в школы зачислено 72 тысячи детей. Количество свободных мест – 120 263. В Кыргызстане запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов. Как сообщает Минсельхоз, с 1 июня банки-партнеры полностью прекращают ручной прием и регистрацию заявок на постановку в очередь. Вся работа будет проводиться дистанционно через цифровую платформу «Айдыйкан». Новый сервис позволит сельхозпроизводителям проходить онлайн-регистрацию, подать заявки на льготное финансирование, дистанционно занимать очередь, а также отслеживать статус заявки в режиме реального времени. Отмечается, что внедрение системы направлено на повышение прозрачности, адресности и эффективности использования государственных средств, выделяемых на поддержку агропромышленного комплекса. Платформа «Айдыйкан» создается как единое цифровое окно для аграриев, объединяющее государственные услуги и финансовые инструменты в электронном формате. В дальнейшем планируется запуск мобильного приложения «Айдыйкан», что обеспечит более удобный доступ к услугам и финансированию. Первая высокоскоростная школа в Кыргызстане получила доступ к спутниковому интернету Starlink. Старт пилотному проекту дал глава Кабмина Адылбек Асмалиев. Высокоскоростной интернет появился в школе села Энельчек Иссык-Кульской области. Ранее она не имела доступа к сети из-за сложного географического положения и отсутствия наземных коммуникаций. Глава Кабмина передал школе 5 компьютеров для оснащения учебного класса. Он также поручил Министерству просвещения в краткие сроки интегрировать школу во все государственные информационные системы ведомства, обеспечив доступ к цифровым образовательным ресурсам и электронным базам данных. С 23 мая этого года Кыргызстан официально появился в зоне активного покрытия на глобальной карте starlink.com. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Всем слушателям хорошего дня. Эмарк
0: Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама. Джернома.
2: Дорогие друзья, клиенты и партнеры, Курман Айт – это праздник милосердия и единства. Коллектив банка «Компаньон» от всей души желает, чтобы этот светлый праздник наполнил ваши сердца радостью и благодарностью, а каждый новый день приносил только добрые вести. Банк «Компаньон» – ваш надежный партнер сегодня и всегда.
3: Балаңыздың ақылы есіне салым қошымыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көрсеткіштер. Математика, информатика және англис тілі тереңдетіліп оқытылады. Робототехника, қомус, IT және шахмат, тэквондо, вокал және хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгеше 3 тілді үйрену және тәжірибе алу мұғалімдер. Сағат 8:00-ден 18:00-ге дейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев.

0: Art Deco. Мезгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдой 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура. Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
1: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50%га чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
4: 28 июня Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
5: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях облачно, днем потеплее до 23 градусов. В Языкульской области дожди, днем плюс 15, в Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов. В столице сегодня солнечно, температура воздуха днем поднимется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой,
5: это горячая акция от «Апром-КГ». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром-КГ». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
7: Мама, это «Эль-Азык»?
6: Да, это «Эль-Азык». Натуральная отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
8: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
6: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
9: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
10: Привет, я Капитан Америка.
9: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
11: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
12: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
13: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
14: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме. В Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888-900-900.
1: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал. Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. 31 мая завершится первый этап электронного зачисления детей в первый класс. Как напоминает Минпросвещение, сейчас родители могут записать будущих первоклассников в школы по месту проживания. Второй этап стартует 1 июня в 10 утра. Можно будет подать заявление в школы, где остались свободные места. Ведомство рекомендует родителям не затягивать с регистрацией. Всего предусмотрено 192 250 мест. На сегодняшний день в школы зачислено 72 тысячи детей. Количество свободных мест – 120 263. В Кыргызстане запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов. Как сообщает Минсельхоз, с 1 июня банки-партнеры полностью прекращают ручной прием и регистрацию заявок на постановку в очередь. Вся работа будет проводиться дистанционно через цифровую платформу «Айдыйкан». Новый сервис позволит сельхозпроизводителям проходить онлайн-регистрацию, подать заявки на льготное финансирование, дистанционно занимать очередь, а также отслеживать статус заявки в режиме реального времени. Отмечается, что внедрение системы направлено на повышение прозрачности, адресности и эффективности использования государственных средств, выделяемых на поддержку агропромышленного комплекса. Платформа «Айдыйкан» создается как единое цифровое окно для аграриев, объединяющее государственные услуги и финансовые инструменты в электронном формате. В дальнейшем планируется запуск мобильного приложения «Айдыйкан», что обеспечит более удобный доступ к услугам и финансированию. Первая высокоскоростная школа в Кыргызстане получила доступ к спутниковому интернету Starlink. Старт пилотному проекту дал глава Кабмина Адылбек Асмалиев. Высокоскоростной интернет появился в школе села Энельчек Иссык-Кульской области. Ранее она не имела доступа к сети из-за сложного географического положения и отсутствия наземных коммуникаций. Глава Кабмина передал школе 5 компьютеров для оснащения учебного класса. Он также поручил Министерству просвещения в краткие сроки интегрировать школу во все государственные информационные системы ведомства, обеспечив доступ к цифровым образовательным ресурсам и электронным базам данных. С 23 мая этого года Кыргызстан официально появился в зоне активного покрытия на глобальной карте starlink.com. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Всем слушателям хорошего дня. Эмарк
2: Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. Эмарк Групп. Реклама.
3: Жарнама.
4: Бар, бары менин колумда. Каалаганымдын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. sergekjashoa.kg. Деятельность лицензирована.
4: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня. 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены. 1000 участников из 10 стран. Более 100 дисциплин. Мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока-тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист.

0: пилота и стань частью большого дрифт-события в программе «Дрифт-такси», «Барбекю-зона», «Сим-рейсинг», розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице «Дрифт Кап Кейджи». Информационный партнер «Авторадио».
1: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме «Ганси». Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошске-Джалабадской и Баткенской областях облачно, днем потеплеет до 23 градусов. В Исык-Кульской области дожди, днем плюс 15, в Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов. В столице сегодня солнечно, температура воздуха днем поднимется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. 31 мая завершится первый этап электронного зачисления детей в первый класс. Как напоминает Минпросвещение, сейчас родители могут записать будущих первоклассников в школы по месту проживания. Второй этап стартует 1 июня в 10 утра. Можно будет подать заявление в школы, где остались свободные места. Ведомство рекомендует родителям не затягивать с регистрацией. Всего предусмотрено 192 250 мест. На сегодняшний день в школы зачислено 72 тысячи детей. Количество свободных мест – 120 263. В Кыргызстане запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов. Как сообщает Минсельхоз, с 1 июня банки-партнеры полностью прекращают ручной прием и регистрацию заявок на постановку в очередь. Вся работа будет проводиться дистанционно через цифровую платформу «Айдыйкан». Новый сервис позволит сельхозпроизводителям проходить онлайн-регистрацию, подать заявки на льготное финансирование, дистанционно занимать очередь, а также отслеживать статус заявки в режиме реального времени. Отмечается, что внедрение системы направлено на повышение прозрачности, адресности и эффективности использования государственных средств, выделяемых на поддержку агропромышленного комплекса. Платформа «Айдыйкан» создается как единое цифровое окно для аграриев, объединяющее государственные услуги и финансовые инструменты в электронном формате. В дальнейшем планируется запуск мобильного приложения «Айдыйкан», что обеспечит более удобный доступ к услугам и финансированию. Первая высокоскоростная школа в Кыргызстане получила доступ к спутниковому интернету Starlink. Старт пилотному проекту дал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Высокоскоростной интернет появился в школе села Энельче Кысыкульской области. Ранее она не имела доступа к сети из-за сложного географического положения и отсутствия наземных коммуникаций. Глава Кабмина передал школе 5 компьютеров для оснащения учебного класса. Он также поручил Министерству просвещения в краткие сроки интегрировать школу во все государственные информационные системы ведомства, обеспечив доступ к цифровым образовательным ресурсам и электронным базам данных. С 23 мая этого года Кыргызстан официально появился в зоне активного покрытия на глобальной карте starlink.com. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Всем слушателям хорошего дня. Эмарк
0: Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
3: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.

0: Вифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche-Fan неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына. FL-12-04 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз. Көбірі қақша тапқын келеве, анда жол таксопаркына қошыл. Яндекс такси рәсми өніктүші айдаушыларды шақырат. Комиссия болғыну 2%. Тез башта, бүгін әлі линияға шық. Қолдау суткасына 24 саат, жұмасына 7 күн. Дағы да бонус бар. Май алмаштыруға 10% арзында ту. Жана қуатты станцияларына 10% жеңілдік. Ақжол таксопаркі. Тұрықту келешеге жол. Азыр әлі қошыл. Ишмердүлік рецензияланған.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
3: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
4: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
5: Деятельность лицензирована.
6: Реклама на Авторадио. 0777-118-88-88.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Орске-Джалабадской и Баткенской областях облачно, днем потеплеет до 23 градусов. В Исык-Кульской области дожди, днем плюс 15, в Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов. В столице сегодня солнечно, температура воздуха днем поднимется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка. Робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес. Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
6: Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
8: Как доставить груз на строительную площадку?
9: Тебе поможет Чагылган.
8: Отгрузить урожай?
9: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
10: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
11: Деятельность лицензирована.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. 31 мая завершится первый этап электронного зачисления детей в первый класс. Как напоминает Минпросвещение, сейчас родители могут записать будущих первоклассников в школы по месту проживания. Второй этап стартует 1 июня в 10 утра. Можно будет подать заявление в школы, где остались свободные места. Ведомство рекомендует родителям не затягивать с регистрацией. Всего предусмотрено 192 250 мест. На сегодняшний день в школы зачислено 72 тысячи детей. Количество свободных мест – 120 263. В Кыргызстане запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов. Как сообщает Минсельхоз, с 1 июня банки-партнеры полностью прекращают ручной прием и регистрацию заявок на постановку в очередь. Вся работа будет проводиться дистанционно через цифровую платформу «Айдыйкан». Новый сервис позволит сельхозпроизводителям проходить онлайн-регистрацию, подать заявки на льготное финансирование, дистанционно занимать очередь, а также отслеживать статус заявки в режиме реального времени. Отмечается, что внедрение системы направлено на повышение прозрачности, адресности и эффективности использования государственных средств, выделяемых на поддержку агропромышленного комплекса. Платформа «Айдыйкан» создается как единое цифровое окно для аграриев, объединяющее государственные услуги и финансовые инструменты в электронном формате. В дальнейшем планируется запуск мобильного приложения «Айдыйкан», что обеспечит более удобный доступ к услугам и финансированию. Первая высокоскоростная школа в Кыргызстане получила доступ к спутниковому интернету «Starlink». Старт пилотному проекту дал глава Кабмина Адылбек Асмалиев. Высокоскоростной интернет появился в школе села Энельчек Иссык-Кульской области. Ранее она не имела доступа к сети из-за сложного географического положения и отсутствия наземных коммуникаций. Глава Кабмина передал школе 5 компьютеров для оснащения учебного класса. Он также поручил Министерству просвещения в краткие сроки интегрировать школу во все государственные информационные системы ведомства, обеспечив доступ к цифровым образовательным ресурсам и электронным базам данных. С 23 мая этого года Кыргызстан официально появился в зоне активного покрытия на глобальной карте starlink.com. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Всем слушателям хорошего дня. Эмарк
0: Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді үш өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев, жаңы филиал Медеров Элибаев. Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца, Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Яндекс Station акылдуу колонкалары, робот жансоругучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекит KG сайтында.
3: Авангард стилден Москва Сити жаңы турак жай комплекси. Бул премиум класстагы люкс батирлер. Экологиялык таза аймакта, шаардын түштүк бөлүгүндө жайгашкан жана 2 гектар жеке сейил багы менен курчалган. Москва Сити. Сиздин дүйнөңүз, сиздин стилиңиз, сиздин үйүңүз. Баланс үчүн 221-007-009. Ишмердүүлүк
4: лицензияланган. ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
7: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
8: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
9: Яко? Да. Стильно? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrache Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrache. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 26 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. В Ошске-Джалабадской и Баткенской областях облачно, днем потеплеет до 23 градусов. В Исык-Кульской области дожди, днем плюс 15, в Нарыне осадки, днем плюс 18 градусов. В столице сегодня солнечно, температура воздуха днем поднимется до 25 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
4: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
7: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане с 26 по 28 мая в горных и предгорных районах в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями возможны сели. На реках ожидается подъем уровня воды. Министерство транспорта и коммуникаций призывает граждан быть осторожными и заранее соблюдать меры безопасности на дорогах. Также необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров. В Бишкеке вводят новые правила для электросамокатов и велосипедов. В мэрии принято решение максимальную скорость электросамокатов ограничить до 15 км в час. В городе появятся специальные парковочные зоны с желтой разметкой. Если оставить самокат вне этих мест больше, чем на 3 часа, его могут увезти. Также введут обязательное страхование. Если пользователь самоката или велосипеда станет виновником аварии, пострадавшие смогут получить компенсацию. В Бишкеке построят новую дорогу между улицами Токтоналиева и Абдрахманова через проспект Чингиз-Айтматова. Проект предусматривает улучшение транспортной доступности жилых кварталов, включая районы молодежного квартала и прилегающих жилых комплексов. По данным мэрии, проектная документация проходит экспертизу, после чего начнутся подрядные работы. Старт строительства ориентировочно намечен на июнь. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Джернома.

0: Бишкекте Тур Бишкек автосалону. Шабдамба тыргычысы 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдоо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Дорогие друзья, клиенты и партнеры, Курман Айт – это праздник милосердия и единства. Коллектив банка «Компаньон» от всей души желает, чтобы этот светлый праздник наполнил ваши сердца радостью и благодарностью, а каждый новый день приносил только добрые вести. Банк «Компаньон» – ваш надежный партнер сегодня и всегда.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
4: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
5: Привет, я Капитан Америка.
4: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
6: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
7: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77, сайт www.stroydvor.kg.
8: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
9: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 27 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 15. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 24 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью похолодает до минус 1. В Нарын днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов, ночь составит плюс 15. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от «Апром.кг».
4: Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.кг». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Если у совершенства есть имя, то это «Fast Step». Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
6: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. sergekjashoo.kg. Деятельность лицензирована.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
11: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
10: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
11: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
12: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
13: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
14: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. Раян Плюс 0559 006 730.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшинали, и вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане с 26 по 28 мая в горных и предгорных районах в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями возможны сели. На реках ожидается подъем уровня воды. Министерство транспорта и коммуникаций призывает граждан быть осторожными и заранее соблюдать меры безопасности на дорогах. Также необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров. В Бишкеке вводят новые правила для электросамокатов и велосипедов. В мэрии принято решение максимальную скорость электросамокатов ограничить до 15 км в час. В городе появятся специальные парковочные зоны с желтой разметкой. Если оставить самокат вне этих мест больше, чем на 3 часа, его могут увезти. Также введут обязательное страхование. Если пользователь самоката или велосипеда станет виновником аварии, пострадавшие смогут получить компенсацию. В Бишкеке построят новую дорогу между улицами Токтоналиева и Абдрахманова через проспект Чингиза-Айтматова. Проект предусматривает улучшение транспортной доступности жилых кварталов, включая районы молодежного квартала и прилегающих жилых комплексов. По данным мэрии, проектная документация проходит экспертизу, после чего начнутся подрядные работы. Старт строительства ориентировочно намечен на июнь. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшинали. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: MR Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Джернома.
3: Дорогие друзья, клиенты и партнеры, Курман Айт – это праздник милосердия и единства. Коллектив банка «Компаньон» от всей души желает, чтобы этот светлый праздник наполнил ваши сердца радостью и благодарностью, а каждый новый день приносил только добрые вести. Банк «Компаньон» – ваш надежный партнер сегодня и всегда.
4: Балаңыздың ақылы есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00-гө чейін. IT Nest. Ыңғайлу таректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
8: Привет, я Капитан Америка.
7: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16.00 в Бишкек парк.
9: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоа.кг. Деятельность лицензирована.
10: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. 3 дня большой сцены, 1000 участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
11: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 27 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 15. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 24 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночь похолодает до минус 1. В Нарын днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов, ночь составит плюс 15. Генеральный спонсор выпуска – «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Реклама. После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: 4.
1: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888 900 900.

0: Осман. Больше, чем чай.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Правильно.
1: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшиналиева. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане с 26 по 28 мая в горных и предгорных районах в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями возможны сели. На реках ожидается подъем уровня воды. Министерство транспорта и коммуникаций призывает граждан быть осторожными и заранее соблюдать меры безопасности на дорогах. Также необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров. В Бишкеке вводят новые правила для электросамокатов и велосипедов. В мэрии принято решение максимальную скорость электросамокатов ограничить до 15 км в час. В городе появятся специальные парковочные зоны с желтой разметкой. Если оставить самокат вне этих мест больше, чем на 3 часа, его могут увезти. Также введут обязательное страхование. Если пользователь самоката или велосипеда станет виновником аварии, пострадавшие смогут получить компенсацию. В Бишкеке построят новую дорогу между улицами Токтоналиева и Абдрахманова через проспект Чингиз-Айтматова. Проект предусматривает улучшение транспортной доступности жилых кварталов, включая районы молодежного квартала и прилегающих жилых комплексов. По данным мэрии, проектная документация проходит экспертизу, после чего начнутся подрядные работы. Старт строительства ориентировочно намечен на июнь. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
1: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. Эмарк Групп. Реклама.
3: Жарнама.
4: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян – сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550 08 88 81. Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүүбү? Ооба. Сулуубу? Ооба. Бактылуубу? Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше, суктандыр. Жаркылда эң мыктысын тандап.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 27 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 15. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 24 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью похолодает до минус 1. В Нарын днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов, ночь составит плюс 15. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей. Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована. Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
6: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
7: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508 1599 77. Сайт www.stroydvor.kg.
8: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555 500 900. Нуран Парк. Дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшинали. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане с 26 по 28 мая в горных и предгорных районах в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями возможны сели. На реках ожидается подъем уровня воды. Министерство транспорта и коммуникаций призывает граждан быть осторожными и заранее соблюдать меры безопасности на дорогах. Также необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров. В Бишкеке вводят новые правила для электросамокатов и велосипедов. В мэрии принято решение максимальную скорость электросамокатов ограничить до 15 км в час. В городе появятся специальные парковочные зоны с желтой разметкой. Если оставить самокат вне этих мест больше, чем на 3 часа, его могут увезти. Также введут обязательное страхование. Если пользователь самоката или велосипеда станет виновником аварии, пострадавшие смогут получить компенсацию. В Бишкеке построят новую дорогу между улицами Токтоналиева и Абдрахманова через проспект Чингиза-Айтматова. Проект предусматривает улучшение транспортной доступности жилых кварталов, включая районы молодежного квартала и прилегающих жилых комплексов. По данным мэрии, проектная документация проходит экспертизу, после чего начнутся подрядные работы. Старт строительства ориентировочно намечен на июнь. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. Эмарк
2: Групп. 1 июнь. Балдарды қорғау күні. Евромебельге шашылыңыздар. Сіздерді атайын акция күтеді. Балдар мектептеріне 15%-дық арзандату. Балдарыңызға ыңғайлы жаңа қос, жаңа мейкіндік белек қылыңыз. Сапатты, заманбап жаңа көңілді мектептерді пайдалы бағада сатып алыңыз. Барлық Евромебель дүкендер тармағында.
0: Реклама. Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 27 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 15. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 24 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью похолодает до минус 1. В Нарын днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов, ночь составит плюс 15. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
2: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барсо». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
4: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
9: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
10: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек». Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-700.

0: Кечки шоу ондонон эфирибиз ланталы достор. Бүгүн сулуулук дүйнөнү сактайт темабыздын алкагында сөз кылуудабыз. Андан сырткары биздин дагы сыйлуу коногубуз бар. Аны менен болгон кызыктуу маегибиз ланталы. Жана азыр оюн ойнойлу деп турган чагыбыз. Өзүбүздүн даярдаган суроолорубузду бере кетели анда.
1: Эми баналдуу суроо берсең бир аз мындай кызыксыз болуп калат го. Ошол себептен биз Аня менен биргеликте өзүбүздүн жакшынакай рубрикабызды баштап алалы деп турган чагыбыз. Негизи сиз ге жаккан нерселер көп болуш керек.
2: Да, так вы меня врасплох застали. Так, ладно, если я облажаюсь, сразу говорю, я извиняюсь. Громко не смейтесь по ту сторону.
1: Жок, мен айттым да, келиңиз, мен деле анда орусча алат берем десем, жок деп, Аня такыр болбой койду, жок, жок деп
0: пошел себептен. Бул саат башында айтканда патриоттуулуктун белгиси окшойт.
1: Эми биз баштап эле сиз жактырган нерселердин бардыгын биз билгибиз келет, угармандарыбыз дагы билгиси келет, ошол себептен баштадык. Сиз жактырган эки шаар.
2: Эки шаар Бишкек, Искул.
1: А сиз жактырган эки дам?
2: Лагман мороженое.
1: Сиз жактырган эки тасма?
2: Эки тасма Биш. Что еще? Кино. Кино я что, не успеваю
1: сериалы.
2: Смотреть кино. Давайте, что там у нас есть? Турецкий сериал, который я ни разу никогда не смотрела. Ребята, это реально врасплох просто. Ты себя так здесь чувствуешь.
1: Сиз жактырган эки уна маркасы.
2: Уна BMW, жана Ли. Лесинбе, Лишка. Уже скоро народная машина болот.
1: Сиз жактырган эки ыр.
2: Мен сени сүйем. Мен дагыле сени сүйем. И, конечно же... Джалгызым, моя любимая песня. Я не знаю, на Сую Фест из-за этой песни. До конца останусь.
0: Риман жана Мирбек Атабек.
1: Конечно. Сиз жактырган эки гийим бренди.
2: Кеште и Обозова.
1: Жакшы. Сиз жактырган эки мезгил.
2: Жай и жаз.
1: Жакшы. Сиз жактырган эки ырчы.
2: Амирбек Атабеков. И что, кто у нас еще есть? Много кто есть. Ну, давайте возьмем Майкл Джексон.
1: Сиз жактырган эки актриса?
2: Моника Белуччи и Нуркыз.
1: Сиз жактырган эки майрам?
2: Джон Джилл и мой день рождения. Happy birthday to me.
1: Качан болот?
2: 17 июня.
1: Жоо, жакын калган турбайм. Жана сиз жактырган, сиз баргыңыз келген эки өлкө?
2: Өлкө.
1: Мамлекет.
2: Ага.
1: Страна.
2: Да-да-да, я просто думаю, какую вторую страну. По первой, конечно же, моя страна. Кыргызстаным, ну, пусть бы Швейцария.
1: Өкөз окшош экенбиз. Сиз жактырган эки түс?
2: Ак. Жана кызыл.
1: Ошол мен көрүп турам. Сиз жактырган эки спорт түрү?
2: Спорт вообще любой спорт, который есть, я не знаю, йога давайте и плавание.
1: Жакшы. Сиз жактырган эки жаныбар?
2: Жаныбар. Бул эмне жаныбар?
1: Животное.
2: Как я могла забыть? Конечно же, мышык и чычкан.
1: Жакшы, эки жакшы коллаборация го дейм.
2: Я просто стишок вспомнила. Мышык чычкан ойнойбуз, мышык жолун торгойбуз. Мына минтип.
1: Жада калса биз дагы билбейбиз го, азыр экөөбүз булур дейм. Сиз жактырган эки жыт, эмненин жытын жактырасыз? Мисалы, мага красканалардын жыттары жагат, а сизге? Жамгырдан кийинки жыт, запах.
2: Да-да-да. Атыр, духи. Да? Мы же про запах сейчас говорим.
1: Да.
2: То есть какой запах мне нравится? Запах мамы. Запах чистого, уютного дома. Ну и запах дорогих духов, конечно же. Три получилось.
1: Сиз ардайым колдонгон эки сөз?
2: Прям можно любые, типа, которые всегда я использую.
1: Эми. Пиптердан башка, албетте.
2: Так, погнали. Биринчи. Это с этого начинается любая планировка. Так, погнали. Все, остальное все сами сделаете.
1: Жетекчи экенин билип турат,
0: э? Бизнес леди деген ушундай болуш керек.
1: Сиздин эң жакын эки досуңуз, эки курбуңуз?
2: Менин моя дочь и моя мама. Вот так.
1: Жакшы. Мына ушундай суроолор болду. Биз сизге ырасчылык билдиребиз. Менчи эң жакшы нерселерди билип алдык окшойт бул суроолор артында. Анан биз дагы да болсо эске салалы, Авторадиодо биз Beauty марафонду баштаганбыз. Сүйүү Beauty Fest'ке биргеликте даярданып жатканчагыбыз. Анан дагы сизге суроолор дагы келүүдө угармандардан. Сизге салам айткандар бар экен, кош келиптирсиздер деген дагы бар экен. Жана албетте бир суроо келиптир эксперт катары же кандай. Сколько дней можно хранить духи или одеколоны, парфюмы, дейт?
2: Хоть сколько. Угу. Это продукт, который не имеет срока годности, если вы храните его правильно. Он не должен попадать на прямые солнечные лучи. Угу. Он не должен храниться бутылочкой вверх, да, то есть крышечкой вниз, простите. Поэтому у меня есть парфюм авторский, которым моя мама 20 лет назад пользовалась. То есть это Маженуар, он называется Lancôme Маженуар, и ему в этом году 23 года. Ним все окей.
1: Жакшы. Үнүңүз жакшы экен, Аня деген дагы комплименттер келип жаткан чагы.
2: Рахмат, рахмат.
0: Сонун билдирүүлөр келүүдө чындыгында. Анын бардыгын азыр көрсөтүп коёбуз. Атайын быйтыкчалар дагы жөнөтүп атышат угармандарыбыз, күйүрмандарыңыз көп экен. Алдыда биз жакшынакай рубрикабызга башпагабыз. Ага чейин жаңылыктар менен сиздерге бөлүшө кетели.
3: Авторадио. Новости.
4: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшинали, и вам спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане с 26 по 28 мая в горных и предгорных районах в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями возможны сели. На реках ожидается подъем уровня воды. Министерство транспорта и коммуникаций призывает граждан быть осторожными и заранее соблюдать меры безопасности на дорогах. Также необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров. В Бишкеке вводят новые правила для электросамокатов и велосипедов. В мэрии принято решение максимальную скорость электросамокатов ограничить до 15 км в час. В городе появятся специальные парковочные зоны с желтой разметкой. Если оставить самокат вне этих мест больше, чем на 3 часа, его могут увезти. Также введут обязательное страхование. Если пользователь самоката или велосипеда станет виновником аварии, пострадавшие смогут получить компенсацию. В Бишкеке построят новую дорогу между улицами Токтоналиева и Абдрахманова через проспект Чингиз-Айтматова. Проект предусматривает улучшение транспортной доступности жилых кварталов, включая районы молодежного квартала и прилегающих жилых комплексов. По данным мэрии, проектная документация проходит экспертизу, после чего начнутся подрядные работы. Старт строительства ориентировочно намечен на июнь. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
3: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
5: Жарнама.

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Бездин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0

0: бар. Биз ал жакта автоунаалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Сиз азыр өзүңүздүн автоунааңызды айтып берсеңиз, менчи барына жагат. Канчанча автоунааңыз, канча жылдан бери айдайсыз? Бирок түсүн гана айтпайсыз.
1: Ага, цвет мы не говорим. Но какие-то остальные характеристики скажем, да?
0: А, характеристики из бальки.
2: Сизге унагыз.
1: Ну, я это мой любимый, в принципе. Я сейчас скажу одно слово, и у нас первый победитель придёт. Я до этого, кто слушал весь эфир, а? Вообще, Кыздар, Сусулушки, кто весь эфир слушал? Ну, там не только Кыздар нас слушает, авторадио все-таки. В общем, это марка машины, о которой я в прошлой рубрике сказала, что она...
2: Сизге жагат, да?
1: Мага жагат. Все?
0: Мен деле таптыман, да? Мен катышсам болобу? Эми келиңиз, унааңыз тууралуу сүйлөшөлү. Кандай? Өңүнөн башкасын баарын айтарсаңыз болот.
1: Ну, смотрите, это европейский бренд, так скажем, все девушки его любят, и мне кажется, он уже стал народной машиной Кыргызстана.
0: Я думаю, а был ли үлгүсүндөгү автоуна?
2: Жок, BMW үлгүсүндөгү уна. BMW унасын айда айткен, маркасы кандай? X6, GT.
1: X6.
0: Канча жылдан бери айдайсыз?
1: 2020.
0: Ага. А кантип эркелетесиз?
2: Сизге эмнеси менен жагат ушул BMW-на? Жүрүшү, салондун түсү. Айта бериңиз. Түсүн айтпайбыз, өңүн айтпайбыз. Угармандар аны тапсын, а калган жөнүндө толук маалымат бериңиз.
1: Так. Я просто могу сказать, за что я так люблю её. За то, что она зверь. За то, что она такая, мне такие сторисы снимает, такой салон. Вообще, почему BMW нам не платит за рекламу? Я не поняла, что такое.
2: Хату айдаганды жакшы көрөсүз бе унаа?
1: Да, да.
0: А алыскы жолдорго кайсыл жака чейин бардыңыз эле?
2: Сокольго.
1: Ну, в принципе, каждую неделю Сокольго я езжу, Гольдо езжу, я каждую неделю с детьми. Да, поэтому километраж уже высокий.
0: Анан дагы биз мактабыз, мактабыз, бирок минус жактары дагы бар да. Бир минус жагы бар бы? Какие минусы?
1: Только расход.
2: Өрөт майлычы. Биринчи алып айдаган унааңыз кайсыл? Эң биринчи сатып алган унааңыз?
1: Это была интересная история. Моя первая машина была Volkswagen Polo. Ушатанный, старый, очень недорогой. Ну, почему? Потому что я училась, ну и как бы денег не было. Вот, это не сразу-то, думаю, до BMW дорастаем. И она, я не знаю даже, как, может, она 1935 года была. Ну, в общем, доисторическая, старенькая, дешевенькая. Но вот эта малышка, именно Volkswagen не Golf, а Polo. Polo это еще ниже классом. Вот, автолюбители здесь же все на месте. Вот, знаете, что я на полике каталась. Я даже помню, сколько она стоила. На тот момент мы купили ее за 1900 долларов. Представляете, есть сейчас вообще такие цены на рынке? Кто знает? Гимбилет.
2: Это стоим.
0: Эми, эң башкы суроо, Аня Банита айдаган BMW унаасы кайсыл түстө? Жөнөтсөңүздөр болот, биз сизге белек берүүгө даярбыз. Банита брендинин эң сонун белек сизди күтөт. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер. Ошондо биз туура жоопту айтыңыз. Кандай түстө?
1: Ак.
0: Ак түстө. Эң алгачкылардан болуп жөнөткөн угарманыбыз азыркыга чейин келип жатат. Ушундай көп смс билдирүү жана келген смс билдирүү бар экен.
2: Кара дейт, адашкандар да бар экен, бирок туура жоопту тапкан бар экен.
0: Акыркы сандары 0553 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
2: Чалбардар майлы. Жеңиш кут болсун. Коногубуздан алып келген белегин кубануу менен сиздин колуңузга тапшырал дагы. Биз болсо оюнубузду мына ушундай жакшы маанай менен жыйынтыктайлы. Соңку суроолорду узатып жетишиңиз, биз болсо көзүрүмдөн соң кайрадан угушабыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 27 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 15. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 24 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью похолодает до минус 1. В Нарын днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов, ночь составит плюс 15. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
5: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: надежно, 100% качественно.
1: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
7: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тектон Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
11: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Жаңалықта радио толқында ұрпа ғырын ұғалдық. Жаң рахматығызды айталы. Бұл саат өзіндағы соңғы мінеттері, демек бізден сұйлығын ұғызға соңғы сұраларды беріп жетішіп қалалай жан.
1: Ескерте кетсек, біз бүгін сұлулық дүйнесіне сапар алған шағығыз, жена қонығыз Аня Бонита бізде бүгін авторадиода түз эфирде қонықты. Анан бір сұрау бар, Аня. Бүгінгі күнді айымдар ең көп қайсыл косметиканы сатып алышады өздеріне, жена азыр қандай трендтер аябай популярды?
2: Да, классный вопрос. Я с удовольствием расскажу вам именно про тренды. Сейчас мы уже ушли от тонны косметики, как раньше мы, помните, накладывали макияжи. Да, это все вот прям до 2020 года держалось. Сейчас новый тренд, который прям главным считается, это healthy glow skin. То есть все мы хотим ходить как бы без макияжа.
1: Но при этом, с макияжем.
2: Ну, такие-то, да, такой тонкий слой тоналочки. То есть все уходят от тяжелого макияжа к ухоженной, сияющей коже, плюс большой акцент на self-care. Все снимают, как они мажутся. Вот этот, знаете, вот сейчас классный тренд, когда ты без музыки записываешь все крышечки, открываются. Это вообще, короче, очень круто. То есть до сих пор женщины выбирают уход. Это первый. То есть мы как бизнесмены всегда смотрим, что актуально, что сейчас на пике, что наш покупатель хочет. Наш покупатель хочет уже здоровую кожу, он уже не хочет замазываться. Вот. Это, знаете, на днях смотрела второй раз фильм «Майкл» и видела такой момент, когда он ложился спать даже в косметике, и его бывшая жена смотрела на эти размазанные тоналкой подушки по утрам, наволочки, да, ну, понятно, что не она сама стирала, но тем не менее, все себе вот спать, а надо все в тоналке, да, поэтому все мы от этого уже ушли.
1: Демек, табиғи сұлулыққа басым жасап отқан шағыңыз кем? Азырқы күнді жена социалдық тармақ деп қалдыңыз, ал жақтан сіз әрдайым актуалды нәрселерді іздейсіз, анан негізіле социалдық тармақтар сіздің жашауыңызды қаншалық өзгертті? Блогинг, шул сияқты нәрселер.
2: Вообще, для начала хочу сказать, что все социальные сети, они в целом изменили нашу жизнь, да? То есть больше вижу плюсы. Плюсы в том, что они дали нам свободу, они помогли нам строить бизнес, личный бренд. Сейчас личные бренды очень сильные благодаря Инстаграму. И хочу еще такой момент, знаете, добавить, что все думают, что блогинг — это легко. На самом деле там много труда. Мы даем красивую картинку, но за ней столько дисциплины, упорства. Да? То есть ты не поешь, но встанешь, снимешь. Это стресс, это постоянная работа без выходных. Но это эффективно. Да? То есть вот, вот поэтому вы сейчас сидите и тоже параллельно что-то снимаете. Да? Вот, если кто-то сейчас едет и слушает авторадио, и запишет сторис, и отметит нас, вот я лично пойду и подарю подарок, потому что это тоже блогинг. Да. Так что, субсулушки и Эркектер, кто слушает нас, давайте, покажите силу блога своего.
1: Ой, Игорь, да, зарубись, ты тыңдапчатка, ну, гармана розбар болсан, да, сторис джуктоп, сөстерді Аня Бонита, на джина авторадио, ну, белгілі қойсаңыз болады, біз болсо, сапар ұзалды ғарай оланталы, джина албей біз бұл нәрсенің барлығын емне үшін жасап жатамыз. Әнкені жақынғы күндерді Сүйі Бьюти Фест орналады. 30-31 май күндері шар сұлулықтың, музыканың жана жағымды маңайдың бор-борына айланады. Ал жақта сөзсіз түрде Анита дағы өзі болот. Бонита бренді дағы ал жақта жайғашады. Анан фестивальдің қайсыл блогын сіз көріп күтіп жатасыз?
2: Во-первых, я хочу всех пригласить. Я так чувствую, что мы уже скоро наше интервью закончится. Я
0: хочу очень-очень
2: кратко, да. Барыңыздарды 30-шы жана 31-чи майда Сүйфестке чакырам.
0: Субсулушки,
2: буду лично встречать каждую. Бонита жана сен сулу корнерлерге келгиле. Что будем делать? Белек беребиз, лично белектер берем. Боянобуз, ойнойбуз, сүйлөшөбүз жана концерт сонун болот. Поэтому я думаю, что нужно быть каждому. Будет классный такой вот коннект. Action people. Я тут чувствую, я с вами на трех языках разговариваю. Поэтому, друзья, Достор, обязательно приходите 30-31 мая, проводим весну, войдем в лето красиво. У вас будет прекрасная возможность взять лучшую продукцию со скидками, познакомиться с десятками блогеров, кого вы хотели увидеть, да, то есть посетить концерт. Вот, поэтому ждем. Но еще я хотела сказать, что вот я, во-первых, очень благодарна, что вы меня пригласили, да, авторадио «Очон Рахмат». Поздравляю всех с завтрашним праздником Хурманайт. Элебизде тынчтык болсун, ден соолук. Көп акча. Тоже нам лично, да. Жана сопсулу бололу. Всех люблю, всех обнимаю. Спасибо, что слушали. Забирайте вот свои подарочки у авторадио, кто был такой у нас активный. Ну и вам.
0: Сізге чоң рахмат айталы. Уақыт бөліп, жана ушындай жөн келбестен билектер менен угармандарды кубантканыңыз үчүн жана бул жакта баса белгилеп айтып коёюн, кыргызчаңыз биздин көпчүлүк угармандарга абдан жакты. Чоң рахмат айтып атат ага.
2: Простите за ошибки, простите еще раз. Я просто, я чын жүрөктөн люблю мой язык.
0: Биз болсо ушундай жакшы маанай менен жаңы саатты көздөй сапарланалы. Алдыда дагы кызыктар жана күндүн темасы саламдарга кайтабыз алыстабаңыздар.
3: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио Чекиткейджи жана Азия FM Чекиткейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
4: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
5: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
6: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Түндүктүштүк альтернативдүү жолду ачуунун алдында соңку даярдыктар жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкенде профилдик ведомство жетекчилерине жолоңдоо ишканаларын жайгаштыруу тилкелерин аныктоо. 3 райондо объектилерди куруу тапшырмасы берилди. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо тапшырылды. Тактап айтканда, оргоочу, дубалдар, эстакадалык көпүрөлөрдө шам чырактар орнотулуп, тоо бетиндеги кооптуу таштар түшүрүлөт. Эске салсак, альтернативдүү трасса июндан октябрга чейин убактылуу açılat. Жеңилдетилген насыяларды алуу үчүн электрондук кезек системасы ишке кирди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, 1 июндан тартып өнүктөш банктарда кезекке туруу үчүн арыздарды кол менен кабыл алуу жана каттоо толугу менен токтотулат. Мындан ары арыздарды каттоо министрликтин айдыкан санариптик платформасы аркылуу аралыктан жүргүзүлөт. Бишкекте жеке мобилдүү каражаттар үчүн жаңы эрежелер киргизилүүдө. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Эми электр самокаттардын максималдуу ылдамдыгы 15 чакырымга чейин азайтылат. 3 сааттан ашуу убакытка токтотуучу жайлардын сыртында калган самокаттар эвакуацияланат. Жабырлануучуларга компенсация төлөө менен милдеттүү түрдө 3-чү тараптын камсыздандыруусу дагы киргизилет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только в

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшинали. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане с 26 по 28 мая в горных и предгорных районах в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями возможны сели. На реках ожидается подъем уровня воды. Министерство транспорта и коммуникаций призывает граждан быть осторожными и заранее соблюдать меры безопасности на дорогах. Также необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров. В Бишкеке вводят новые правила для электросамокатов и велосипедов. В мэрии принято решение максимальную скорость электросамокатов ограничить до 15 км в час. В городе появятся специальные парковочные зоны с желтой разметкой. Если оставить самокат вне этих мест больше, чем на 3 часа, его могут увезти. Также введут обязательное страхование. Если пользователь самоката или велосипеда станет виновником аварии, пострадавшие смогут получить компенсацию. В Бишкеке построят новую дорогу между улицами Токтоналиева и Абдрахманова через проспект Чингиза-Айтматова. Проект предусматривает улучшение транспортной доступности жилых кварталов, включая районы молодежного квартала и прилегающих жилых комплексов. По данным мэрии, проектная документация проходит экспертизу, после чего начнутся подрядные работы. Старт строительства ориентировочно намечен на июнь. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшинали. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: MR Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама. 1 июнь балдарды қорғау күні. Евромебельге шашылыңыздар. Сіздерді атайын акция күтеді. Балдар әмеректеріне 15%-дық арзандату. Балдарыңызға ыңғайлы жаңа қос, жаңа мейкіндік белек қылыңыз. Сапатты, заманбап жаңа көңілді әмеректерді пайдалы бағада сатып алыңыз. Бардық Евромебель дүкендер тармағында.
3: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
3: Привет, я Капитан Америка.
2: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
2: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
3: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
4: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
5: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир. Ваш стиль. Ваш дом. 997-007-007.
6: Деятельность лицензирована.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 27 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 15. В Орске, Джалабадске и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 24 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью похолодает до минус 1. В Нарыне днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов, ночь составит плюс 15. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
0: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Реклама. Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
6: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
10: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшиналиева. Вам спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане с 26 по 28 мая в горных и предгорных районах в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями возможны сели. На реках ожидается подъем уровня воды. Министерство транспорта и коммуникации призывает граждан быть осторожными и заранее соблюдать меры безопасности на дорогах. Также необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров. В Бишкеке вводят новые правила для электросамокатов и велосипедов. В мэрии принято решение максимальную скорость электросамокатов ограничить до 15 км в час. В городе появятся специальные парковочные зоны с желтой разметкой. Если оставить самокат вне этих мест больше, чем на 3 часа, его могут увезти. Также введут обязательное страхование. Если пользователь самоката или велосипеда станет виновником аварии, пострадавшие смогут получить компенсацию. В Бишкеке построят новую дорогу между улицами Токтоналиева и Абдрахманова через проспект Чингиз-Айтматова. Проект предусматривает улучшение транспортной доступности жилых кварталов, включая районы молодежного квартала и прилегающих жилых комплексов. По данным мэрии, проектная документация проходит экспертизу, после чего начнутся подрядные работы. Старт строительства ориентировочно намечен на июнь. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңызды нақылы есіне салым қошымыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі теренде тілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 ойру жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Додо пиццаның бұйырмандары үшін қуаныштыу қалар. Сіздерді көптеген белектер күтет. 5-ші майдан 30-ші июньға чейін Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен бергелікте. Акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-ден ашық берек тартылайды. Sony PlayStation ойын приставкалары, Яндекс Station ақылдыу колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер және басқа көптеген белектер. Бұйыртма берді ұтуал. Акция туралы толық малымат Додо пицца чекеткей сайтында.
4: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
5: 1 июня – День защиты детей. В Евромебель спешите скорей! Здесь вас ждет специальная акция. Скидка на всю детскую мебель 15%. Подарите своим детям новое удобное пространство. Покупайте красивую, качественную, веселую мебель с хорошей скидкой. Во всех магазинах Евромебель.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
8: Деятельность лицензирована.
9: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны. доступны всем.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи. Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 27 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 15. В Орске, Джалабадске и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 24 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью похолодает до минус 1. В Нарыне днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов, ночь составит плюс 15. Генеральный спонсор выпуска – Барс Окейджи.
0: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Реклама.

0: узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
3: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
4: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
5: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждой

0: хочешь вновь.
1: Осман. Больше, чем чай.
2: 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «На-на», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане с 26 по 28 мая в горных и предгорных районах в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями возможны сели. На реках ожидается подъем уровня воды. Министерство транспорта и коммуникаций призывает граждан быть осторожными и заранее соблюдать меры безопасности на дорогах. Также необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров. В Бишкеке вводят новые правила для электросамокатов и велосипедов. В мэрии принято решение максимальную скорость электросамокатов ограничить до 15 км в час. В городе появятся специальные парковочные зоны с желтой разметкой. Если оставить самокат вне этих мест больше, чем на 3 часа, его могут увезти. Также введут обязательное страхование. Если пользователь самоката или велосипеда станет виновником аварии, пострадавшие смогут получить компенсацию. В Бишкеке построят новую дорогу между улицами Токтоналиева и Абдрахманова через проспект Чингиз-Айтматова. Проект предусматривает улучшение транспортной доступности жилых кварталов, включая районы молодежного квартала и прилегающих жилых комплексов. По данным мэрии, проектная документация проходит экспертизу, после чего начнутся подрядные работы. Старт строительства ориентировочно намечен на июнь. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшин-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group.
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Дорогие друзья, клиенты и партнеры, Курман Айт – это праздник милосердия и единства. Коллектив банка «Компаньон» от всей души желает, чтобы этот светлый праздник наполнил ваши сердца радостью и благодарностью, а каждый новый день приносил только добрые вести. Банк «Компаньон» – ваш надежный партнер сегодня и всегда.
5: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
6: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
7: Привет, я Капитан Америка.
6: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.
8: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
9: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
10: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
11: Внимание! Любители скорости, дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириас. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций.
2: Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
12: Информационный партнер Авторадио.
13: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 27 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 15. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 24 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью похолодает до минус 1. В Нарын днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов, ночь составит плюс 15. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от «Апром.кг». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром.кг». Бишкек, профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс, медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме, врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. sergekjashoa.kg. Деятельность лицензирована.
4: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
5: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
6: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
7: Откройте для себя мир легендарного бренда «Моррис Гараж» у официального дистрибьютора «MG Motor».
8: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
7: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
8: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
9: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане с 26 по 28 мая в горных и предгорных районах в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями возможны сели. На реках ожидается подъем уровня воды. Министерство транспорта и коммуникаций призывает граждан быть осторожными и заранее соблюдать меры безопасности на дорогах. Также необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров. В Бишкеке вводят новые правила для электросамокатов и велосипедов. В мэрии принято решение максимальную скорость электросамокатов ограничить до 15 км в час. В городе появятся специальные парковочные зоны с желтой разметкой. Если оставить самокат вне этих мест больше, чем на 3 часа, его могут увезти. Также введут обязательное страхование. Если пользователь самоката или велосипеда станет виновником аварии, пострадавшие смогут получить компенсацию. В Бишкеке построят новую дорогу между улицами Токтоналиева и Абдрахманова через проспект Чингиз-Айтматова. Проект предусматривает улучшение транспортной доступности жилых кварталов, включая районы молодежного квартала и прилегающих жилых комплексов. По данным мэрии, проектная документация проходит экспертизу, после чего начнутся подрядные работы. Старт строительства ориентировочно намечен на июнь. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: Эмарк Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. Эмарк Групп. Реклама.
2: Джернома.
3: Дорогие друзья, клиенты и партнеры, Курман Айт – это праздник милосердия и единства. Коллектив банка «Компаньон» от всей души желает, чтобы этот светлый праздник наполнил ваши сердца радостью и благодарностью, а каждый новый день приносил только добрые вести. Банк «Компаньон» – ваш надежный партнер сегодня и всегда.
4: Узак сейлдөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
5: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоо. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоо. Путь к трезвой жизни. Сергекджашоо.кг. Деятельность лицензирована.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
7: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
8: Привет, я Капитан Америка.
7: Получи шанс стать настоящим мстителем и выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек-парк.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Бишкек снова станет столицей танца. 5, 6 и 7 июня 11-я международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Три дня большой сцены, тысячи участников из 10 стран, более 100 дисциплин, мастер-классы и незабываемая атмосфера. Стань частью главного танцевального события Центральной Азии. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-Фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.
3: Реклама на Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 27 мая, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 15. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 24 градусов, ночью понизится до 15. В Иссык-Кульской области днем плюс 15, ночью похолодает до минус 1. В Нарын днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки. Днем ожидается плюс 25 градусов, ночь составит плюс 15. Генеральный спонсор выпуска «Барс Окейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
0: Реклама.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль Азык».
4: Мама, это «Эль Азык»?
3: Да, это «Эль Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: «Эль Азык» – уже во всех магазинах страны.
3: «Эль Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
6: Арт-деко – красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки – все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, Мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко – архитектура с характером.
7: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
8: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
0: Бишкек, готов!

0: Событие лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
1: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси. Конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто как

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Ярко, да. Стильно, да. Красиво, да. Счастливо, однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше, вдохновляй, сияй, выбирай лучшее.
3: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. sergekjashoa.kg. Деятельность лицензирована.
4: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси. Конкурсы. Атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками,

0: нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Деятельность лицензирована.
2: Стань частью грандиозного супергеройского шоу. Приходи в образе любимого героя.
3: Привет, я Капитан Америка.
2: Получи шанс стать настоящим мстителем. И выиграть iPad и другие крутые призы. Ждем тебя 1 июня в 16:00 в Бишкек парк.
4: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
2: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
6: Информационный партнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-хане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.
3: Бишкек, 28 мая, Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

Прошлый шрам на груди упадет как тень, но в твоей легкости я найду свой день.

0: Реклама. Жарнама. 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
1: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
1: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Долена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.
0: Бишкек, 28 мая, Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00, Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Havaline Drift Series. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
1: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.
2: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
2: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня. Кыргызстан, Кения. 9 июня. Кыргызстан, Палестина.

свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
1: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня Кыргызстан-Кения. 9 июня Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.
0: Бишкек, 28 мая, Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: вкусно, 100% качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Ак-Жол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Ак-Жол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
2: 14 июня. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
1: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
2: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
3: Информационный партнер Авторадио.
4: Это лето начинается с большого футбола. Кубок трех наций в Бишкеке. Кыргызстан, Кения, Палестина на одном поле. Это не просто матч. Это путь к Кубку Азии. 3 июня – Кыргызстан-Кения. 9 июня – Кыргызстан-Палестина. Стадион имени Дулена Омирзакова. До 27 мая билеты по выгодной цене. Успейте приобрести. Будь с национальной сборной. Вместе за Кыргызстан. Билеты на сайте Ticket KG.
5: Бишкек, 28 мая, Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.